Де правкосим раса сукваси, правкосим раса давинаси, симранте лаге джене ападай алла, нанаге джан ки мангару алла, правкосим раса парупакари, правкосим раса на садабалихари.